0: Ничего лучшего пробки еще не придумали.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

0: ЖС радиосында. Айттым сәлем тыңдарман таңғы бағдарламасы.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Шоу «Беж» на радио НС начинается. 7 часов утра в Казахстане. С вами Лима Виморзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что, пятница?
0: Да.
1: Наконец-то.
0: Наконец-то.
1: И у меня один вопрос только к тем, кто нас сейчас слышит. Вы что, не спите-то? Ну, да. Спите, пожалуйста.
0: Кто там не спит?
1: Я не знаю, но кто-то же не спит, кто-то же не слушает.
0: А ну-ка, расскажите, кто не спит и почему вы не спите?
1: Да, и напишите нам в WhatsApp по номеру 775-106-2011. Мы хотим знать.
0: Нам правда интересно.
1: Ладно мы, но вы-то что не спите?
0: Даже курьеры в это время спят.
1: Да, как мы вчера узнали. Но благо сегодня у нас есть кофе, поэтому мы не будем мучить сегодня курьеров. Будем мучить только вас хорошей музыкой, хорошим настроением, играми с подарками. И все это для вас.
0: Если готовы, то, пожалуйста, будьте с нами. Особенно в трансляцию заходите на сайт ns.kz, в группу во ВКонтакте, в телеграм-канал Радио НС. Мы уже машем там.
1: Что-то ты сейчас так это бодро сделала. Только что за эфиром сказали, что обе не выспавшиеся.
0: Ты знаешь, вот эта вот заветная красная кнопочка, она меня разбудила.
1: Да, наш вот этот red flag, он работает.
0: Самый любимый red flag.
1: Да, палка, на которой держится red flag, она тоже гнется очень удобно, поэтому можно даже практически лежать на столе и разговаривать в микрофон.
0: О, да, о, да. Ну что, ребята, мы со своими фантазиями пока уйдем музыку слушать, а вы это, настраивайтесь.
1: Конечно.
0: Напишите, почему вы не спите, а мы пошли вас читать.
1: Давайте.
2: На радио МС.

0: Ну что, пятничный крутой настрой, он всегда у нас такой настраивающий на пятничный вечер, да может даже на весь день. В общем, рубрика, где мы слушаем с вами классные треки, которые, возможно, попадут в наш утренний плейлист.
1: Ну и самое важное остается за вами. Вам нужно голосовать активно в нашем телеграм-канале Радио НС. Там, кстати, можно будет скачать и саму песню, и еще пройти по хэштегу «Сентябрь 2026». Если по нему кликаете, видите абсолютно все песни, которые в этом месяце мы уже послушали. И если вдруг где-то не проголосовали, где-то что-то пропустили, обязательно это сделайте.
0: Что сегодня?
1: Сегодня песня, которую я вновь услышала на свадьбе. До этого как-то в одном клубе алматинском я слышала именно этот ремикс, и мне прям зашло. Это старая добрая песня, которую знают, мне кажется, абсолютно все. «Гимми, гимми, гимми» она называется. И, по-моему, она была выпущена лет 30 назад. Но вот пока мы ее будем слушать, я прогуглю, посмотрю. Но сейчас это обработка SGT Slick. И звучит она очень драйвово.
0: Ну что, давайте послушаем?
1: Давай.
0: Погнали.

0: мне нравится. И судя по голосам в нашем телеграм-канале Радио НС, нет пока еще ни одного человека, который бы не посчитал, что эта песня нужна нам в эфире. Но если вдруг такие есть и нас сейчас слышат, то тоже обязательно заходите в наш телеграм-канал Радио НС и оставляйте свой голос.
1: Я думаю, что Абба никого не оставит в сторонке.
0: Кстати, про Аббу. Мы чуть-чуть ошиблись, ну, точнее, я чуть-чуть ошиблась с возрастом этой песни. Вышла она в октябре 1979 года, то есть 47 лет песни,
1: вау.
0: И сейчас она качает.
1: Но пора уже ее уводить. Но, друзья, да. Вы голосуете, если хотите ее слушать почаще в нашем утреннем эфире. Я аж не могу, у меня рука не дрогнула.
0: Да-да, я вот танцую и думаю, господи, ну когда же?
1: Все, пока. Услышимся, в общем, в эфире Радио НС, а вы, друзья, голосуйте в телеграм-канале Радио НС. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу-бирж. Я и впереди расскажу, к какому забытому хобби родители неожиданно вернулись зумеры.
0: Ух ты!
1: Не пропустите.
0: Давай.
1: Не пропустите.
2: На Радио МС.

0: начинается новый сезон. Ла-ла-ла, шоу-бэк на
1: радио НС. 7:16 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Лима Бимурзина и Ксения Панченко с вами. Всем привет.
2: Доброе утро.
1: Ну и прямо сейчас кое-что прикольненькое вам расскажу.
3: Давай. Спроси у Лимы.
4: У Лимы.
1: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, к какому забытому хобби родители неожиданно вернулись зумеры.
2: Ага.
1: Значит, зумеры неожиданно подсели на бумажные книги. Исследования Cambridge University Press показывают, поколение, выросшее со смартфонами, чаще всего покупают книги в обычных магазинах и ходят в библиотеки, представьте себе. Причем библиотека для них это не только чтение, но еще и способ сменить обстановку. А еще замечено, что среди зумеров, которые не ходят в библиотеки, одиночество встречается чаще всего, поэтому они избегают своего одиночества.
2: Прикольно.
1: Ну, вот так вот. Что, книги вернулись, ждем теперь возвращения дисков, кнопочных телефонов.
2: Кассет,
1: еще
2: кассет с карандашами.
1: Кассет, бабушкин стационарный телефон, вот этот.
2: Да.
1: С дисками.
2: Представляешь, сколько они долго учиться будут пользоваться этими телефонами? Примерно столько же, сколько бабушки айфонами.
4: Спроси у Лимы.
1: Бабушки с айфонами, мы вас любим.
2: Да, но впереди у нас гороскоп, не пропустите.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Астрология без гарантий.
1: Ну что, ребятки, 7 часов и 24 минуты в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас гороскоп для всех знаков зодиака. Сегодня
2: Овны, да, на сегодня.
1: Ага,
2: 11 сентября. Итак, пятница. Овны, сегодня удастся закрыть вопрос, который слишком долго висел где-то между «надо бы», и потом после этого освободится место для чего-нибудь действительно приятного.
1: Тельцы, утро может начаться совершенно не по пятничному сценарию, зато к вечеру все выровняется. Не пытайтесь заранее распределить день по минутам, он сам неплохо разберется с этим за вас.
2: Близнецы, сегодня вы будете особенно хороши там, где нужно быстро подобрать правильную интонацию. Одну и ту же фразу можно сказать совершенно по-разному, и вы выберете именно тот вариант, который сработает.
1: Раки, в личной жизни появится ясность относительно одного небольшого, но давно подвисшего момента. Негромкое признание и несерьезный разговор, просто, наконец, все станет понятно, как к этому относиться.
2: Итак, львы, в пятницу вам разрешается ничего никому не доказывать. Чем меньше желания произвести впечатление, тем свободнее будете чувствовать себя среди людей.
1: Девы, сегодня может заинтересовать совершенно незнакомая область. Настолько, что вы захотите разобраться в ней хотя бы на базовом уровне. Хороший способ освежить голову, не превращая любопытство в очередную обязанность.
2: Весы, день удачно подходит для смены декорации хотя бы на пару часов. Другая улица, район или заведение дадут ощущение маленького путешествия без необходимости куда-либо уезжать.
1: Скорпионы, чужая просьба сегодня потребует от вас четкого ответа. Чем меньше будете смягчать его лишними объяснениями, тем спокойнее пройдет ситуация.
2: Стрельцы, вечером захочется музыки, людей и немного громче обычного. Не отказывайте себе в удовольствии устроить пятницу именно такой, какой она вам нравится.
1: Козероги, сегодня особенно хорошо получится договориться о взаимовыгодных условиях. Причем речь не обязательно о деньгах. Обмен временем, услугой или возможностями тоже может оказаться весьма удачным.
2: Итак, водолеи, вас способны рассмешить совершенно нелепое совпадение обстоятельств. Не ищите в нем глубокого смысла. Иногда хороший день начинается именно с такой ерунды.
1: Рыбы, сегодня захочется немного сменить информационный фон, убрать лишние уведомления, отложить новости и перестать бесконечно листать экран. Несколько часов без постоянного потока информации окажутся неожиданно насыщенными.

0: буквально с пылу жару мы хотим объявить тему сегодняшнего Нехабара. Нехабар — это рубрика, где мы слушаем ваши голосовые, болтаем с вами. И поэтому присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: Сегодня, когда ехала на эфир, поймала себя на мысли, что в новом сезоне мы с вами, ребята, еще и не пели. Ну, в Нехабаре.
0: В Нехабаре,
1: непосредственно, да. И поэтому я предложила Лиме, а давай сегодня попоем. Ну, пятница, да, в конце концов. Поэтому спойте нам, пожалуйста, песню, которая у вас всегда ассоциируется с вашей пятницей. Угу. Не просто с песней Семена Слепакова, а именно с вашей пятницей. Спойте нам, пожалуйста. Ну и про хронометраж не забываем.
0: 40 секунд максимум. Ну и по номеру 775-106-2011 можете уже отправлять свои голосовые.
2: На радио МС.
1: Так, но при этом далеко не уходим. Впереди расскажем, как выиграть два билетика на хчо.

0: больше половины восьмого на часах. Mm-hmm. И самое время, чтобы размять свои голосовые связочки. Oh, да. Не просто так, а получив за это классные подарки.
1: Тем более у нас есть два билетика на концерт исполнителя Хчо, который приезжает в Казахстан с огромным просто концертом. Он будет, значит, в Ахтау, в Костанай, в Караганде, в Павлодаре и в Семей. И в других, конечно же, городах будет. Но у нас есть билетики именно на эти города, так что если вы там, то гоу, пишите.
0: Да, Ахтау, Костанай, Павлодар и Семей, мы ждем ваши заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
1: И нам нужны два участника. Пишите в заявке на звание игры. Сейчас спою, ждем вас.
2: Шоу «Пеш». «Пеш». На радио МС.

0: подпою.
1: Ой, как споем, как споем, как подпоем, возможно, подпоем. Потому что у нас сегодня два классных участника,
2: да,
1: уже
2: мы
1: есть в эфире радио.
2: Мы, кстати, иногда любим подпевать.
1: Да, мы всегда любим подпевать.
2: Что
1: уж там, если мы слова и мотивы знаем, то мы можем.
2: Да, мы боремся за два билетика на концерт исполнителя Хчой. У нас есть два участника. Это Динара из Петропавловска. Динара, привет.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Привет,
3: Радио
2: привет.
3: НС, доброе утро, Казахстан.
2: И Асылбек с нами из семьи. Асылбек, привет.
1: Доброе утро.
4: Всех приветствую. Доброе утро всем.
1: Какие бодренькие, да. Какие бархатистые у них голоса.
2: Я помню, как Динара радовалась, когда мы ей позвонили.
1: Да. Она сначала не поняла, такая насупилась. Она, наверное, думала, что мошенники полвосьмого утра-то такие на связи. А тут нет, это мы.
2: Да, это мы. Ну что, друзья, вы сейчас будете петь свои любимые песни. Вам нужно будет ее спеть, свои песни, прям весело, задорно, с душой, чтобы наши радиослушатели прям захотели за вас проголосовать в нашем телеграм-канале Радио НС.
1: Слушатели, все туда будем голосовать. Именно вы решаете, кому достанутся сегодня два билетика на Хчо.
2: Да, и первой на рандоме у нас была Динара. Динара, сразу после гонга начинай.
5: Осень, осень, лес остался.

0: Какая актуальная песня, слушай.
1: Осень, осень. Ну давай улетим, спросим.
0: Так.
1: Ой, хорошо, я просто не стала мешать Динаре. Так хотелось.
0: Мне тоже очень сильно хотелось.
1: Так хотелось.
0: Ну, посмотрим, что для нас Асылбек сегодня приготовил. Асылбек, ты готов?
2: Да, готов.
0: Ну что, давай приступаем.
2: Арман, арман, алдамайдан, самға бошып келем саған.

0: Ya oğlum hep bekosun mal sayalağan canımday.
1: Очень огромное спасибо тебе, Асылбек. Честно, очень я не невероятно. Знаю, какую эту песню.
2: Я тоже не знаю, но звучало мега круто.
1: Мега круто.
2: Мне кажется, это будет разрыв нашего телеграм-канала.
3: Это Нурлан Алимжанов, Аксун.
1: А, о, спасибо, что подсказал. И мне кажется, сейчас хчо просто такой, не, я не поеду в Казахстан, там такие таланты живут.
2: Казахи так нормально поют, а я тут хчо вообще. Супер. Все бегом в телегу. Телеграм-канал Радио НС, голосовалка уже висит.
1: Да. Динара, Асылбек, далеко не уходите, потому что итоги будем подводить вместе и узнаем, кто из вас пойдет на концерт.

0: спою.
1: Ну, сегодня поистине такая пятничная игра у нас была, и слушатели, которые нас голосуют сейчас в телеграм-канале Радио НС, тоже молодцы. И наши сегодняшние игроки Динара и Асылбек, вы просто звездочки сегодняшнего эфира.
2: Еще раз доброе утро, ребята.
1: Привет, привет, Динара, Асылбек.
3: Доброе
4: утро.
2: Ну что, у вас боевой настрой молодцы. Прям такой?
4: Есть такое.
3: Еще пока да.
2: Еще пока да. Ну mm-hmm. что за такое, Динара? Давай, соберись. У тебя очень классный голос.
1: Да,
2: у Асылбека очень классный голос. Если бы вы дуэтом спели, вообще бы вам цены не было.
1: Mm-hmm. И напомню, что мы боремся за 2 билетика на концерт Хчо, который приезжает в Казахстан с огромным концертом. Я специально сейчас тяну время для того, чтобы все успели зайти и проголосовать в наш телеграм-канал Радио НС.
2: Там вот немножечко до красивой цифры голосов не хватает.
1: Прям давайте, очень не хватает.
2: Да, давайте поднажмем. Вот еще один голос.
1: Давай, давай, три, два, один, и можно будет тормозить.
2: Да.
1: Все, по-моему, давай. Уже можно.
2: Да.
1: И давайте подводить итоги.
2: Я думала, что за вас сегодня, ребята, проголосуют ровно 200 человек. Но они перестарались, и их стало 203.
1: Так.
2: И со счетом 33 на 67 побеждает Асылбек из Семея.
1: Вау!
2: Асылбек, мы тебя поздравляем. 2 билетика на Хчо в Семее достаются именно тебе. В ваш город он приедет 30 сентября в Абай-арену.
1: Угу. Обязательно сходи на концерт.
4: Спасибо большое.
1: Обязательно снимай видео, отмечай Радио НС. Давайте все те, кто подписаны на Инстаграм Радио НС, пусть посмотрят, как в Семее пройдет концерт Хчо. Договорились?
4: Все, хорошо. Обязательно отмечу вас, выложу в сторис. Спасибо большое вам.
2: Асылбек, мы еще ждем от тебя кружочек в комментариях. Это постоянное требование наших голосующих, поэтому, пожалуйста, отмечайся. Динарочка, если есть желание, это уже накрашено, тоже заходи и оставляй кружочек, все будут тебе рады.
1: Динарочка, мы тебе тоже аплодируем, ты умничка. Спасибо. Молодец. Пиши нам еще, дорогая, участвуй в наших играх.
3: Обязательно.
1: За эфиром Асылбеку обязательно расскажем, как он заберет свои билетики. Ну а мы продолжаем утреннее шоу Беш на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сейчас спою. Разные мысли. Деньги не пахнут, особенно когда их нет. Жарнама.
5: Қырықтан кейін әйел неге тап болады? Солып қалған тері, әжімдер, ауыры құйылулар. Осы және басқа да қиындықтармен ертеме кешпе, 40-тан асқан әрбір әйел кездеседі. Себеп, жастық пен сұлулықтың басты гормоны, эстрогенді ағзаның бөліп шығаруының төмендеуі. Мұны қалай шегуге болады? 50-де қалай 35-тегіде көрінуге болады? Шешім бар. Эвалар компаниясының циклим өсімдікті гормоналды емес дәрі-дәрмектер топтамасы сіздің уақытты басқару құралыңыз. Циклим биоцимицифуга фитоэстрогендермен жеке эстроген жетімсіздігін толықтырады. Қартаю барысын баяулатады және климаксты бәсеңдетеді. Немесе оның көріністерін толық жоюға көмектеседі. Циклим аланин ыстық ұстамасын бұғаттайды және құйылудан арылтады. Циклим иіс майлары терінің серпімділігін және созылғыштығын қалпына келтіріп, мимикалық әжімдерден құтылуға септігін тигізеді. Таблеткалар мен иіс майларды бірге қолдану тиімділігін айтарлықтай арттырады. Мұны зерттеулерге қатысқан әйелдердің 90%-ға жуығы дерлік растайды. Циклим – сіздің уақытты басқару құралыңыз. Биологиялық белсенді қосымша, дәрі емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жылғы 21 сәуірдегі куәлік нөмірі KZ 16 01 78 003 E00.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
2: Радио НС. 8:01 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на Радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что, 2 часа у нас в запасе, как обычно, есть. Много всего интересного ожидается. Mm-hmm. И в ближайшие минуты я вам расскажу про одного силача. Прям Вау. Такой со всей силы он. Mm.
2: Что?
3: Ну, со всей силы. Нет, сейчас не скажу. Ждите.
2: А также обязательно послушаем ваши голосовые сообщения в рубрике «Нехабар». Сегодня у нас любименькое. Мы поем. Сегодня же пятница. Так вот, спойте, друзья. Отправьте свои голосовые по номеру 775-106-2011. А спеть нужно будет песню, с которой у вас ассоциируется пятница.
3: Ну, а также в этом часе 20 литров бензина разыграем в игре «Питстоп».
2: Ну, а в следующем часе попытаемся взломать наш банкомат. А в банкомате сумма ого-го. Целых 90 тысяч тенге.
3: Ну и не забывайте о том, что идет прямая трансляция на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Радио сейчас можно не только слушать, но и смотреть.
4: Шоу «Беш» на Радио НС.

0: все по фактам.
1: Слушайте, ну вот есть люди, которые используют машину по прямому назначению. Просто ездят на ней.
2: Mm-hmm.
1: А есть силач Эгмонт Малина с острова Аруба.
2: Так.
1: Он, видимо, решил, что автомобиль это еще и неплохой спортивный инвентарь.
2: Я буду возить машину.
1: Да, примерно так. Этот мужчина установил мировой рекорд, удержав два автомобиля, которые одновременно пытались разъехаться в разные стороны.
2: Ого.
1: Малина удерживал машины 13 секунд. Причем это не были какие-то игрушечные, да, вот машинки. Каждый автомобиль пытался уехать под тягой двигателя, а силач держал их с помощью еще специальных ремней и упирался ногами просто в дорожное покрытие.
2: Сумасшедший.
1: И самое интересное, что он к этому готовился 7 лет.
2: Mm-hmm.
1: Начинал он с мотоциклов Harley Davidson, постепенно увеличивал нагрузку и в итоге дошел до уже полноценных автомобилей. Ну и вообще, это уже его 13-й рекорд Гиннесса.
2: Ого-го.
1: В его коллекции есть, например, самое быстрое протаскивание трамвая, внимание, зубами и становая тяга одним пальцем вверх. Весом 159 килограммов.
2: Mm-hmm.
1: По профессии Эгмонт тренер по тайскому боксу, а рекорды, как он говорит, ставит в том числе ради своей родной Арубы, чтобы показать молодым островитянам, что даже маленькое место на карте может дать, ну, миру что-то такое масштабное и действительное.
2: Mm-hmm.
1: И у меня возникает только один вопрос.
2: Какой?
1: А что у этого человека вот такого вот внезапного может быть в планах на выходные?
2: Приехать в Алматы, например, чтобы нам жизнь малиной тут не казалась. Пробки наши.
1: И не просто сказать. Приехать, а на руках самолет принести, да?
2: Да,
1: с людьми.
2: Согласна.
0: Все по фактам. Реклама.
3: Алматы. Мерекеге дайындал. 19-ші және 20-ші қыркүйек Алматы қаласының күні. Музыка, жарқын оқиғалар, спорт, ойын-сауық пен мерекелік көңіл-күй бірден қаланың бірнеше алаңында қатар өтеді. Ал қыркүйек айы бойы Алматы тұрғындары мен қонақтарына арналған 300-ге жуық түрлі іс-шара ұйымдастырылады. Астана алаңы, Абай алаңы, Панфилов көшесі, Жібек жолы және қаланың ондаған мерекелік алаңы сіздерді күтеді. Алматы қаласының күні кездесулер мен жарқын әсерлер мерекесі. Өзіңізге ұнайтын шараны таңдаңыз, достарыңызды шақырыңыз және мерекені бірге атап өтіңіз.
0: Реклама на радио МС 356-60-00. Здесь обсуждают то, о чем говорят все. Здесь проверяют то, во что не сразу верится. Здесь играют, спорят, смеются и выигрывают. Шоу «Беш» каждое утро с 7 до 10 на радио МС.

0: меня была любимая песня, а потом я ее поставил на будильник.
1: Просыпайся! Просыпайся!
0: Любимых песен у меня больше нет. Шоу Беш на радио НС.

0: 8 часов 19 минут в Казахстане. Это говорит о том, что впереди наша любимая рубрика «Не хабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: Ну а сегодня в «Не хабаре» мы поем, ребятушки. Наша с вами любименькая. В пятницу вечером у многих будет караоке, поэтому уже с утра можно готовиться и разминаться. Ну а поем мы сегодня песни, которые у вас лично ассоциируются с сегодняшней пятницей, ну и вообще с пятницей в целом.
0: Ту песню, которая у меня ассоциируется с моей сегодняшней пятницей, в эфире нельзя петь.
1: А если запикать?
0: Нельзя.
1: Все равно нельзя. Одно сплошное пи получится, да? Ну, давай тогда я пока начну, а ты, может быть, там подтянешься в следующем часе.
0: Нет.
1: У меня в последнее время почему-то пятницы ассоциируются, хотя я сильно не гуляю, но тем не менее, с песней Зиверт «Газую, которая газ». Я газую, когда нету, газую, когда есть.
0: Все.
1: Везет так, кто везет.
0: Так, классная песня.
1: В ритм я, может быть, конечно, вот так и капельно и не попадаю, уж извините, но в целом песня прикольная. Кстати, у нас, по-моему, ее в эфире нету.
0: По-моему, есть.
1: А, да?
0: Да.
1: Или есть?
0: Есть.
1: Ну, короче, если есть, хорошо, если нет, мы вам ее в крутой настрой подкинем, да?
0: Да, в общем, друзья, теперь вы, ваша очередь петь свои песни любимые, которые у вас ассоциируются с пятницей, по номеру 775-106-2011. Ждем ваши голосовые.
2: На радио МС.

0: Айтышевич, не хабар.
1: Не хабар.
2: Ну что, друзья, все готовы послушать наших сегодняшние наши голосовые сообщения от наших радиослушателей? Они сегодня поют. А вы, друзья, если тоже захотите спеть, присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011.
3: И спойте, с чем у вас ассоциируется пятница.
2: Да, погнали.
4: Алматының түндері ай, Алатаудың салқын самалындай. Алматының түндері ай, ұйқымды ұрлап сен алатындай. Ну, у меня вот эта пятница ассоциируется.
5: Ласкают воспоминания.
2: Так. У меня чуть сегодня какое-то не певческое настроение, как будто бы обычно певческое.
3: Сейчас втянешься.
2: Окей, идем дальше.
6: Доброе утро, Радио НС. Вас постоянно слушатели из города Астаны.
2: Привет.
6: Пятница, в особенности пятница вечер, у меня ассоциируется с одной песней. Я для всех накрыл стол, если перчики рассол, будем мы сейчас гулять, налывать и выпивать. Хорошо.
7: Все будет хорошо. Все будет хорошо, я это знаю, знаю.
6: Хорошо.
7: Все будет хорошо. Ой, чувствую я, девки, загуляю до субботы точно. Хорошо.
6: Все будет хорошо. Все будет хорошо, я это знаю.
7: Хорошо,
6: все будет хорошо. Ой, чувствую я, девки, загуляю. Всем удачных выходных.
2: Ой, Мадия, ты готов уже.
3: Да и ты уже готова, все уже подпеваешь. На предыдущей песне ты сказала, не певческое настроение. Тут смотри-ка, сердючку.
2: До конца. Идем дальше.
8: Доброе утро, Радио НС. При слове «пятница» у меня сразу в ассоциации с двумя песнями. Это «Место встречи», песня «Пятница». Я не знаю, почему в понедельник я не пью, в среду я совсем не сплю, я пятницу люблю, а в субботу целый день меня всего съедает лень. Вторник неприятный день, я пятницу люблю.
3: Интересно.
8: И вторая песня — это Децл, «Пятница». Ровно 9 пятницу, столица веселится, в ритме хип-хопа пульсирует улица.
2: Ой, чувствую, вот весело так сегодня у парня.
3: Слушайте,
2: дома.
3: Но Децла как бы я знаю, а вот первую песню, честно говоря, первый раз услышала, что там вторник не очень день.
2: Он как будто бы просто описал нашу жизнь. Идем дальше.
9: Доброе утро, Радио НС.
2: Доброе
9: утро. А песня у нас такая.
2: Какая?
9: То куда, а мы лишь прямо через мрак на свет костро. Прощай, папа, прощай, мама, прощай, старшая сестра.
2: Ух, как.
9: Пятница рабочий и суббота рабочий. Поэтому мы лишь прямо.
3: Жаль.
2: Очень и песня жаль. Соответствующая. Да. Идем дальше.
10: Мы не будем пятиться от желанной пятницы,
2: да.
10: Открываем хлебный фреш, начинаем шоу-беш.
2: Это классическое утро.
3: Празднику рад, тот накануне, собственно. Чего уж да.
2: Тот Влад.
3: Если пятница, то, в принципе, можно и с утра фрешами разбавляться.
2: Идем дальше.
11: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна.
2: Привет.
11: Всем отличного настроения.
2: Спасибо.
11: А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь. Если спросишь меня, забудь, а вернешься, меня здесь нет. А я сяду в кабриолет, то Василек далеко не уедет. Завтра суббота, Василь не работа. Всем пока-пока.
3: И даже тут спеть получилось. Блин, вот эти гиперответственные люди, вот как я тоже, это, конечно, беда. Но типа всем остальным хорошо, а ты сидишь и маешься, что ты уехать никуда не можешь, потому что у тебя в субботу работа.
2: Начинаешь каждую строчку песни анализировать. Так, это у меня не получится, это не получится, и так далее.
3: Да, и вообще песня не очень, пойду я поработаю.
2: Да. Друзья, давайте петь свои любимые песни, которые у вас ассоциируются с пятницей. Присылайте голосовые по номеру 775-106-2011.
0: Эй, Бауров, не хавар!
1: Не хавар, родной!
0: А ты же не хавар!
1: Не хавар!
3: Но уже скоро мы расскажем, как выиграть 20 литров бензина.

0: прекрасная цифра, которую вы можете получить. Правда, не на карту вашего банка и не по номеру телефона, а вот в бензобак. 20 литров бензина можно забрать.
1: Да, и нам нужны будут два участника, которые будут бороться за эти 20 литров бензина, отвечая на наши вопросы. Ждем ваши заявки.
0: Отправляйте их по номеру WhatsApp 775-106-2011.
1: Ну а в заявке обязательно укажите название игры «Питстоп».
2: Шоу «Пеш». На радио МС.

0: Заглуши машину. Включи удачу.
1: Включаем дружненько удачу, потому что в 8.40 на часах, и как обычно в это время, мы начинаем игру «Пит-стоп» на радио НС.
2: И у нас есть два участника. Это Мадина из Караганды. Мадина, привет.
1: Доброе утро.
3: Привет.
2: Привет. И Таншолпан из Алматы с нами. Таншолпан, доброе утро.
1: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Мадина, слышу, у тебя какие-то помехи. Отключай громкую связь, отключай наушники или что там у тебя подключено, потому что нам важно тебя хорошо слышать.
2: Да, будь, пожалуйста, с нами. Ага, мы... У нас для вас, девчата, готовы три вопроса. Вопросы числовые. Ваша задача — отвечать правильно, либо ближе к правильному. Ну и в конце игры победительница заберет 20 литров бензина.
1: Мы желаем вам удачи и начинаем игру. Девчонки, сегодня наши приключения затянули нас в Петропавловск. И с утра в пятницу было бы неплохо размяться. Поэтому пешком пойдем из Березовой рощи в центр подготовки Олимпийского резерва. Угу. Скажите, пожалуйста, сколько минут мы будем идти? Мадина, твой ответ.
3: Сколько минут?
1: Да, нам нужен ответ. 3, 2, 1.
3: 16
1: минут. Ответ принят. Таншолпан, твой ответ.
4: 18 минут.
1: Ответы приняты, и мы идем дальше.
2: Девчата, отлично. Идем дальше. Следующий вопрос. Скажите, а сколько шагов мы нашагаем, пока будем идти из Березовой рощи в центр подготовки Олимпийского резерва? Таншолпан, как ты думаешь?
4: 1500 шагов.
2: 1500. Твой ответ принят. Мадина?
3: 2000.
2: 2000, отлично. Идем дальше.
1: Ой, девочки, вот давайте честно. Не такие уж мы и спортсменки, поэтому предлагаю пешком не идти, а катить на самокате. Скажите, пожалуйста, на нем сколько мы будем ехать из Березовой рощи в центр подготовки Олимпийского резерва в минутах? Мадина, как ты думаешь?
3: В минутах, я думаю, 2 дня.
1: 2 дня, ответ принят. Так, Таншолпан, твой ответ.
4: В день надо говорить?
1: В минутах.
3: Минутах.
4: Один день.
1: Так, девочки, вы, конечно, прекрасно внимательно слушали вопросы, но окей, ответ принят. Давайте подводить итоги. Как я уже говорила, мы отправились сегодня в Петропавловск и пошли пешком из Березовой рощи в центр подготовки Олимпийского резерва. Вопрос был в том, сколько минут мы будем идти. Правильный ответ – 50 минут. И здесь Таншолпан оказалась ближе и заработала свой первый балл. Поздравляем.
2: Поздравляем. Во втором вопросе мы пытались узнать, сколько шагов мы нашагаем по тому же самому маршруту согласно Яндекс.Картам. И правильный ответ – 5455 шагов. И здесь у нас была ближе Мадина.
1: 1-1. И третий решающий вопрос. А сколько минут мы будем катиться на самокате из Березовой рощи в центр подготовки Олимпийского резерва?
2: Так.
1: Логика девчонок бомбическая.
2: Это чистая.
1: Главное, пешком мы, значит, за 16-18 минут дойдем, а на самокате мы будем ехать 2 дня и 1 день.
2: Ну так по дороге же нужно зайти за продуктами, помаду себе купить.
1: Самокат зарядить.
2: Туфли купить новые, ну, к подружке зайти.
1: Как ни крути, так далеко, но ближе всего была Таншолпан, потому что правильный ответ — 17 минут, девочки.
2: Обожаю.
1: Не один день, не 2 дня. Ну и со счетом 2-1 бензин сегодня остается в Алматы.
4: Спасибо.
1: Побеждает Таншолпан.
2: Таншолпан, мы тебя поздравляем. За эфиром тебе расскажем, как ты заберешь свои 20 литров бензина. Мадина, дорогая, не расстраивайся. Отправляем привет через тебя в Караганду. Передавай огромное.
1: А ты нам отправляй еще свои заявки.
3: Все хорошо.
2: Отличного дня желаем девчатам и продолжаем утреннее шоу-беш на радио НС. Доброе утро.
0: Пит-стоп в шоу-беш на радио НС.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: 13-ші жұма күнінен қорқу ауру болып саналады. Және оны психотерапевттер сәтті емдейді.
2: Жарнама. С чем сталкивается женщина после 40?
3: Увядающая кожа.
2: Морщины.
3: Мучительные приливы.
2: С этими и другими проблемами рано или поздно сталкивается каждая женщина старше 40. Причина – снижение выработки организмом эстрогена, главного гормона молодости и красоты. Как с этим справиться? Как в 50 выглядеть на 35?
4: Решение есть. Серия растительных негормональных препаратов «Циклим» от компании «Эвалар» – ваше средство управления возрастом. «Циклим Био» с фитоэстрогенами «Цимицифуги» восполняет нехватку собственных эстрогенов, замедляет процессы старения и способствует ослаблению или полному исчезновению проявлений климакса. «Циклим Аланин» блокирует приступы жара и избавляет от приливов. Кремы «Циклим» восстанавливают упругость и эластичность кожи и помогают избавиться от мимических морщин. Совместное применение таблеток и кремов значительно усиливает

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
3: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
4: Девять утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
5: Доброе утро. Ну что, еще час. Еще час этой рабочей недели для нас и для вас. Это час утреннего шоу «Беш». Ну а самое главное, что успеем мы за часик повторить гороскоп для всех тех, кто проспал его в 7 часов утра.
4: Да, и, конечно же, успеем попеть. Сегодня мы поем в рубрике «Нехабар». Присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011 и займитесь самым любименьким. Ассоциации с пятницей. Какая песня у вас с ней, с этой пятницей прекрасно ассоциируется? Ждем ваши голосовые.
5: Не забывайте, пожалуйста, про хронометраж и про цензуру. Ребятки, все должно быть чинно, благородно.
4: Да.
5: Ну, а после мы, конечно, попытаемся вновь взломать наш банкомат. В банкомате уже хорошая прям сумма. Да. На нее можно сегодня погулять, если вы выиграете 90 тысяч тенге.
4: Да, поэтому, друзья, будьте с нами и не забывайте о прямой трансляции, которая идет на сайте nst.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Всех вас ждем и продолжаем. Доброе утро.
5: Доброе утро.

0: Астрология без гарантий.
1: Сегодня 11 сентября, пятница, если вдруг кто не знал. И у нас есть для вас с пылу жару гороскопчик для всех знаков зодиака. Поехали.
2: Итак, Овны, сегодня удастся наконец-таки закрыть вопрос, который слишком долго висел где-то между надобой и потом. После этого освободится место для чего-нибудь действительно приятного. Ну все, слово «потом» можно отменить сегодня.
1: Да? Ну давай отменим.
2: Мы все Овны.
1: Тельцы, утро может начаться совершенно не по пятничному сценарию. Зато к вечеру все выровняется, значит, можно будет отмечать. Не пытайтесь заранее распределить день по минутам. Он сам неплохо разберется с этим за вас.
2: Какая прелесть. Близнецы, сегодня вы будете особенно хороши там, где нужно быстро подобрать правильную интонацию. Одну и ту же фразу можно сказать совершенно по-разному. И вы выберете именно тот вариант, который сработает.
1: Или вы выберете именно тот вариант, который сработает. Ага. Раки, в личной жизни появится ясность относительно одного небольшого, но давно подвисшего момента. Не громкое признание и не серьезный разговор. Просто, наконец, станет понятно, как к этому относиться.
2: Львы, в пятницу вам разрешается ничего никому не доказывать, как будто раньше они этим занимались. Чем меньше желания произвести впечатление, тем свободнее вы будете чувствовать себя среди людей.
1: Представляю, лев-прокурор сидит в пятницу на суде и говорит: мне бешевцы сказали, что можно сегодня не доказывать. Просто виновен и все. Девы, сегодня может заинтересовать совершенно незнакомая область настолько, что вы захотите разобраться в ней хотя бы на базовом уровне. Хороший способ освежить голову, не превращая любопытство в очередную обязанность. У меня вот вопрос, а что у дев иначе бывает?
2: Зная дев, мне кажется, сложновато будет с этим.
1: Мы же вечно лезем везде, все выучить, все знать.
2: Да, весы. День удачно подходит для смены декорации хотя бы на пару часов. Другая улица, район или заведение дадут ощущение маленького путешествия без необходимости куда-либо уезжать.
1: Почему не уезжать? Там можно просто паспорт с собой взять, может, там другие
2: можно
1: районы
2: уехать.
1: Изучать.
2: Да?
1: Скорпионы, чужая просьба сегодня потребует от вас четкого ответа. Чем меньше будете смягчать его лишними объяснениями, тем спокойнее для вас пройдет ситуация.
2: Стрельцы, вечером захочется музыки, людей и немного громче обычного. Не отказывайте себе в удовольствии устроить пятницу именно такой, какой она вам нравится. Главное, соседей при этом не бесить.
1: Я вот тоже подумала, да, надеюсь, у меня нет стрельцов соседей. Козероги, сегодня особенно хорошо получится договориться о взаимовыгодных условиях. Причем речь не обязательно о деньгах. Обмен временем, услугой или возможностями тоже может оказаться весьма удачным.
2: Как это не о деньгах? Козероги, деньгами давайте обмениваться. Вы нам деньги, а мы вам хорошее настроение. Водолеи, вас способно рассмешить совершенно нелепое совпадение обстоятельств. Не ищите в нем глубокого смысла. Иногда хороший день начинается именно с такой вот ерунды.
1: Мне прям очень надо, чтобы у водолеев начался день очень хорошо. Рыбы, сегодня захочется немного сменить информационный фон. Убрать лишние уведомления. Лима, ты слышишь? Отложить новости. Перестать бесконечно листать экран. Несколько часов без постоянного потока информации окажутся неожиданно насыщенными.
2: Все, я убираю звук телефона. Не звоните, не пишите.
1: И с эфира убираем.
0: На радио МС.

0: сегодня в Нихабаре мы слушаем голосовые сообщения. Мы всегда их слушаем, а сегодня мы их поем. Так что пойте, отправляйте по номеру 775-106-2011.
1: Тема сегодняшнего эфира: с какой песней у вас ассоциируется пятница?
0: Ну да.
1: И, ну, соответственно, напойте эту песню. Да. Лин Бимурзина, твоя очередь. Ну, давай, с чем у тебя пятница ассоциируется?
0: Ну, честно, ты знаешь мое сегодняшнее настроение, но нельзя такие песни в эфир. Никак. Поэтому я, наверное, из бременских музыкантов вспомню вот эту песню. Вернее, ты мне помогла вспомнить эту песню. Ничего я не хочу. Вот так. Та-да-да-дам. Пам-пам. Все. Вот такое у меня сегодня настроение.
1: Ну и ладно. Можешь себе позволить, в принципе, почему бы и нет.
0: Да.
1: Друзья, пойте вы, отправляйте свои голосовые в наш WhatsApp. Еще раз номер напомним. 775-106-2011.
0: Если сердючку споете, подпоем.
1: Сердючку уже спел Мадияр.
0: Еще хочу.
1: Он же журтит волосы. Он сейчас еще раз тебе эту песню отправит.
0: На французском.
2: На радио МС. Разные мысли. Мозги не брови. Если нет, не нарисуешь. Жернова. Рики-повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz. МС Радиосында Жернова. 350 алпыс.

0: А ты знаешь, не хабар.
1: Не хабар.
2: Ну что, друзья, прямо сейчас будем слушать голосовые сообщения наших радиослушателей по номеру 775-106-2011. Еще успеваете их отправить нам на WhatsApp.
3: Сегодня мы поем песни, которые ассоциируются с пятницей.
2: Угу, ну и, пожалуйста, вот отрезочек.
4: А, в Питере пить, в Питере пить, в Питере тире пить.
3: Всем любви и кекса. Сразу настроение.
4: Ну и, конечно, пить.
2: Да-да-да, в своем репертуаре, а мы идем дальше.
5: Доброе утро, Шымкент. Доброе утро, Радио НС. Всем хорошего пятничного настроения.
2: Привет,
5: доброе утро. Мама Дарак Фолсон. Какая песня у меня ассоциируется с пятницей?
3: Какая?
5: Я знаю одну казахскую песню, и сейчас я спою.
3: Давай.
5: Болсақта борын соманыз, болайық жақыннан таңыз, әуенге ырғағып берге, ортада билейік вальс, иығында қолдарын сенің, қолыңды нәп-нәзік белін, ханеке суретке түсіпші,
2: wow.
5: Бақытты сәтімді менің. Это Нурболат Абдуллин и его песня «Вальс». Всем желаю удачи.
2: У Никиты сегодня будет вальс, девочки.
3: Да, вот я хотела спросить, ты по пятницам на занятия по танцам ходишь, в смысле? Почему вальс?
2: Зная Никиту, его разносторонность, я бы не удивила. Никита, ну, отпишись. Да. Никита, ждем видео, ждем.
6: Доброе утро, Радио НС, доброе утро, Лима и Ксения.
3: Валентин.
6: А у меня не только пятница, но каждый рабочий день ассоциируется с песней. С ней следующий.
3: Ну-ка.
6: Работа, работа, работа, работа по локоть в крови. Как-то так. Кстати, завтра тоже работа по локоть в крови.
3: Ну, господа, чтобы вы понимали, на самом деле у нас Валентин не тот, кто вы подумали на первый взгляд. Он не мясник, нет, он стоматолог, врач-стоматолог.
2: Теперь еще больше страшно стало ходить к стоматологам.
3: Я не боюсь стоматологов. Так, у нас есть еще голосовушка, сейчас я ее прогружу.
2: Надеюсь, там сердючка.
3: Вряд ли.
2: Нет.
3: Вряд ли. Там скорее Андрей Данилко. Вот. Но нет, женским голосом. Сейчас, давай, пожалуйста, миленький. Ну.
2: Да, и сегодня как-то люди особо не активничают в нашей рубрике. Видимо, уже попели на этой неделе. Что, слушаем тогда следующее голосовое сообщение прямо сейчас.
7: Доброе утро, страна. Доброе утро, девочки. А у меня пятница ассоциируется сегодня вот с этой песней.
2: Какой?
7: До края земли солнце краем дотронется, и окна малиновым вспыхнут огнем, и выйдет терзать мою душу бессонница.
2: Ой, нам кто-то звонит, видимо, хотят спеть в прямом эфире. Нет, друзья, звоните, не нужно, мы это слушаем.
7: Из черной пещеры, где пряталась днем, душа скорбит и молится у бездны на краю.
2: Так.
7: И ждет.

0: его хочу.
1: Супер. Я не в теме, девочки.
2: Это Алла Борисовна Пугачева.
1: Простите, Алла Борисовна. Простите, Алла Борисовна.
2: Прекрасно.
1: Выучу обязательно к следующему занятию.
2: Прекрасное завершение Нихабара, да. Я считаю.
1: Всем спасибо за участие. Желаем всем пятницу отлично сегодня завершить в караоке.
2: Да.
1: Да.
3: Эй, Бауров, Нихабар! Нихабар, родной! А ты
1: видишь, Нихабар! Ну, а у нас есть целых 90 тысяч тенге. Впереди
2: на
1: расскажем.
2: Караоке.
1: На караоке, да. И впереди расскажем, как вы их сможете у нас забрать.

0: новостям.
1: Целых 90 тысяч накоплено в нашем банкомате. И как раз таки впереди игра, где как раз таки вы сможете забрать эти деньги, взломав наш банкомат.
0: Причем все достаточно легко и просто. Всего лишь три вопроса с тремя вариантами ответов. Да. И если вы отвечаете правильно на все эти вопросы,
1: то мы идем в караоке.
0: 90 тысяч ваши... Ну, вы идете в караоке.
1: Да, присылайте еще раз. Номер говорила?
0: Нет.
1: Нет, не говорила?
0: Нет.
1: Может, не скажу? Ладно. 8-7-7-5-106-2-0-11. Наш WhatsApp номер.
0: А в заявке.
1: Видите, как мы вообще не хотим, чтобы вы взламывали.
0: В заявке не забудьте указать название игры «Большой куш».
1: Ждем вас.
2: На радио МС.

Внимание! С бешеным утром! Утром! Утром! Шоу «Беш» на радио НС.

0: Куш активирован.
1: Судя по огромному количеству заявок на сегодняшнюю игру, нас сейчас слушает народу еще больше. И всем интересно, что же сегодня будет с банкоматом, взломают или нет.
2: И всем интересно, кто же этот счастливчик, которого сегодня выбрал рандом. Давайте знакомиться, это Алма из Павлодара. Алма, доброе утро.
1: Привет, Алма.
3: Доброе утро, Казахстан.
1: Привет. Привет.
2: Алма, скажи, пожалуйста, как настрой? Боевой? Готова забрать у нас денежки?
3: Боевой.
1: Ох,
3: да,
1: какой молодец.
3: Год отправляла вам сообщение.
1: Вот это
2: ух
1: да.
2: Ты. Слушай, Алма, ну ты знаешь, у нас сегодня такое интересное условие. Короче, если ты выигрываешь 90 тысяч тенге, ты сегодня идешь в караоке.
1: Угу.
2: Вот. Но если ты их не выигрываешь, в караоке идем мысленно, и счет выставляем тебе.
3: Без проблем.
2: Но ты имей в виду, что мы можем погулять больше, чем на 90 тысяч тенге. Поэтому ты уж все-таки постарайся сегодня взломать банкомат.
1: Да-да-да.
2: Так, кто там нам звонит? Не звоните, пожалуйста.
1: 90 тысяч тенге в нашем банкомате. Начинаем игру. Мы тебе желаем удачи, Алма. Погнали.
3: Спасибо.
0: Первая цифра.
2: Начинаем взлом банкомата. И сегодня день кофе в Коста-Рике. Скажи, пожалуйста, Алма, что необычного делают с кофейной мякотью в Коста-Рике? Варианты ответов. Используют как удобрение, делают из нее шоколад или замораживают для экспорта. Как ты думаешь?
3: Блин, такса. Давайте.
2: Нам нужен ответ.
1: Алма. Три, два, один.
3: Ну-ка еще раз, первое, что у нас?
2: Первое это используют как удобрение.
3: Давайте первое пускай будет.
2: Цифра номер один принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Алма, продолжаем взлом банкомата, а еще сегодня Новый год по эфиопско-эритрейскому календарю. Там, значит, в календаре целых 13 месяцев. Скажи, пожалуйста, как называется 13-й месяц? Варианты ответов. Первое – Пагуме, второе – Мескель и третье – Энкутаташ. Как ты думаешь?
3: Ося.
1: Угу. Нам нужен ответ.
2: Нам нужен ответ.
1: Три, два, один.
3: Второе – это что у нас?
1: Первый
2: Алма,
1: вариант Пагуме, второй
2: игру.
1: Мескель и Энкутаташ.
3: Давайте первый пускай будет Пагуме.
1: Цифра номер один принята, и мы идем дальше.
0: Третья цифра.
2: 11 сентября 1609 года открыт остров Манхэттен. Скажи, пожалуйста, как назывался Манхэттен до того, как стал частью Нью-Йорка? Варианты ответов. Манхэттани, Манхэттен или Манхэттен, как ты думаешь? Алма, нам нужен ответ. Мы слышим твоих подсказчиков, и нам срочно нужен ответ. Три, два, один, твой ответ.
3: Манхэттен?
2: Цифра номер...
3: Третий, да?
2: Цифра номер...
3: Или Манхэттен?
2: Ответ, нам нужен ответ.
3: А, что именно?
2: Манхэттен или Манхэттен?
3: Боже мой. Давайте хата пускай будет.
2: Манхэттен. Цифра номер три принята. И код с Алмой из Павлодара сегодня получился 1-1-3.
1: В нашем банкомате 90 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
2: Всех напрячься.
1: Да.
2: И подсказчики твои тоже заставили нас напрячься. Рассказывай, кто там был рядом.
3: Коллеги.
2: Ай-яй-яй, коллеги. Сами побоялись играть, а вот Алму вот так вот
1: отправили.
2: Заставляли под танки отправили. Прыгать просто.
1: Ну что, 90 тысяч тенге. Ты взламываешь наш банкомат. Мы столько копили аж с прошлого сезона.
3: Ой,
1: мы тебя поздравляем.
3: Супер. Спасибо большое.
2: 90 тысяч твои, ты, как и обещала, сегодня просто обязана сходить в караоке.
1: Да.
2: Павлодарские караоке. Отпишитесь нам, пожалуйста, была ли у вас сегодня Алма.
1: Да, и мы, конечно же, аплодируем тебе и твоим коллегам. Браво, молодцы. Надеемся, что у вас...
2: Коллективная работа.
1: Коллективная работа. Надеемся, что у вас настроение еще лучше стало.
3: Ой, ну, это 100%. Настроение зашкаливает.
2: Отлично. За эфиром мы тебе расскажем, Алма, как ты получишь свои денежки.
1: Угу. Ну и своим взломом Алма опустошает наш банкомат. И уже в понедельник в нашем банкомате целых 5000 тенге. Играем, как обычно, в 9.40.
4: Большой куш на радио НС.

0: Ну что, сегодня прям настоящая у нас получилась пятница. И билеты на концерт отдали, и бензин отдали, и банкомат мы опустошили.
1: Получается, все карманы мы сегодня вывернули.
0: Да.
1: Нас тоже вывернули энергетически за эту неделю в частности. И пора уходить на выходные.
0: Да, желаем вам классных выходных. Пожалуйста, будьте с радио НС. И не забывайте о том, что у нас идет трансляция. Можете нас слушать на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале радио НС.
1: Ну что, ребят, на этом все. Наша рабочая с вами неделя завершена. Угу. И вы точно знаете, что всю неделю для вас старались мы, Лима Биморзина,
0: Ксения Панченко. Мы вас любим.

0: Реклама.
1: Алматы, готовься праздновать. 19 и 20 сентября – День города, музыка, яркие события, спорт, развлечения и праздничное настроение сразу на нескольких площадках города, а в течение всего сентября – около 300 мероприятий для жителей и гостей Алматы. Площадь Астана, площадь Абая, Панфилова, Жибекжулы и еще десятки праздничных площадок. День города Алматы – время встреч, эмоций и ярких впечатлений. Выбирайте события, зовите друзей и отмечайте вместе.
0: Реклама на радио НС 356-6000.
2: Ояну міндетті, жалығуға тыйым салынады. Жаңалықтар, қызықты деректер, әзіл, ойындар және талғамыңа сай сыйлықтар. Бес шоуы күніңді міндетті түрде жарқын етеді. Таңғы 7-ден 10-ға дейін.

суматохе дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Сейчас кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС кредит, я уже еду.
0: ТАСС кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Сарышаяндар бір жылдан астам уақыт тамақсыз жүре алады.
0: Жарнама. Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
2: НС Радиосында Жарнама. 326-60-00.

0: Вики. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: Ну что, друзья мои, с пятницей. Поздравляю всех тех, кто сейчас слушает любимую радиостанцию. 15 часов показывают наши родины и стартует программа «Лайв-чат». Здесь передаем ваши приветы, поздравления, признания в любви. Из любой точки нашей страны можно написать на наш WhatsApp 775-1060-011. Ну а у микрофона компанию вам с большим удовольствием составлю я, Александр Шмыгалев. Всем еще раз хорошего дня и отличного настроения. Уже буквально через пару-тройку минут ваши первые приветствия буду озвучивать в прямом эфире. Дерзайте!
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Свободное время для ваших искренних и теплых слов.
1: Стартуем прямо сейчас, друзья мои. Сейчас в своих руках я держу первое потрясающее поздравление. Сегодня невероятно круто открывать программу именно с такого, потому что мы в эти мгновения, в эти минуты хотим поздравить самую красивую, а главное, самую влюбленную пару Андрея и Екатерину пока еще с предстоящим свадебным днем. Он случится уже завтра, 12 сентября, поэтому, уважаемые Андрей и Екатерина, с днем свадьбы вас поздравляют, конечно же, ваши друзья, ваши родные, ваши близкие. И, безусловно, все те, кто сейчас слушает радиостанцию НС. А чего хочется пожелать вам в этот день? Конечно же, всего самого наилучшего и поздравить вас с самым неповторимым и чудесным днем вашей жизни, с днем свадьбы. Это день, когда вы соединяете две ваши судьбы в одну. Желаем вам пронести через всю жизнь искренние чувства и уважение друг к другу. И от души хотим пожелать, чтобы в вашей семье всегда оставались тепло, доверие и поддержка. И чтобы в день вашей золотой свадьбы вы с такой же нежностью смотрели друг на друга, как и в эти дни, как и в эти моменты. Впрочем, делайте так всегда. Любите и будьте счастливы. Весь творческий коллектив радиостанции НС, лично я, Александр Шмыгалев, к этим пожеланиям присоединяемся. Андрей и Екатерина, желаем вам отлично отгулять и, конечно же, погуляем вместе с вами уже завтра, 12 сентября. Пусть мечты сбываются. И еще раз вас с днем прекрасной свадьбы. Так, погнали дальше, друзья мои, что у нас имеется еще? Здравствуйте, Радио НС, хорошего дня и хороших выходных. Передайте привет братишке Аслану, все будет хорошо. Это сестра Жанат написала сообщение. Здравствуйте, Радио НС, Люда, пошлите, пожалуйста, домой. Я знаю, вы слушаете НС. Вот от кого же пришло вот такое вот сообщение? Непонятно. Людмила, срочно домой, 15:05, вы еще где? На работе? Тогда давайте. Хорошего вечера, отличных выходных. Привет, любимое радио, привет, страна. Хочу передать привет своей любимой супруге. Я люблю тебя, Акбата, просто твой бахет. Подписался под этим сообщением. Передали. Здравствуйте, Радио НС, передаю горячий поцелуй любимому мужу Алдамову Рамзану. Скучаю, обожаю тебя, твоя жена Тамара. Привет от мамы, сестры и племянника. И вчерашний вопрос. Эта база выдала ошибку. Ну, в общем, как-то так. Нурбекжан, как у тебя дела? Прошло уже 5 лет с тех пор, как ты создал семью. Поздравляем и желаем всего самого доброго. Мама и папа Боты написали это сообщение. Так, что же у нас есть еще? Здравствуйте, передаю привет Тимирбаеву Асхату. Любимый, когда тебе станет грустно, просто вспомни, что у тебя есть я. Я рядом с тобой всем сердцем, даже если сейчас далеко. Я очень тебя люблю и всегда буду твоей поддержкой. Береги себя, обнимаю крепко и целую нежно. Твоя Жанка подписалась под этим сообщением. Ну что, пришло время делать первую музыкальную паузу, а затем продолжу озвучивать ваши приветы и пожелания, которые вы пишете из любой точки нашей страны. На номер WhatsApp звучит прямо сейчас.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Самое время для ваших искренних и теплых слов.
1: Продолжаем, друзья мои, передавать в эту пятницу ваши приветы и ваши пожелания. 775-1060-011. И из любой точки нашей страны вы их присылаете. Здравствуйте, Родионес. Хочу передать привет милому мужу Галиеву Анатолию Родионовичу. Любимый, как у тебя дела? Как здоровье? Я надеюсь, что все хорошо. Терпи еще, Жанна. Осталось чуть-чуть. Уже скоро будем мы снова вместе. Я на работе. Также пацаны и дочка в школе передают тебе привет. И мы по тебе очень сильно скучаем, Жанна. Спецмаг вчера должна была у тебя, но пропустили наш заказ. Уже меня начинает немножко это беспокоить. Поскорее бы услышать тебя и увидеть. Я тебя люблю и сильно скучаю. Береги себя, твоя любимая Гуля из Актау написала это сообщение. Передали. Так, поехали дальше. Добрый день, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет Альбине из Кустаная от всех родственников. Аленька, мы тебя любим и ждем. Храни тебя Бог. Благодарю. Написали вы. Так, поехали дальше. Здравствуйте, наше любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет Натали. Вчера познакомились с ней в прямом эфире в ТикТоке. Очень классная и красивая девушка с лучезарной улыбкой. Заряды тебе на весь день, татарочка, хорошего настроения тебе. Просто улыбайся и будь счастлива. С нетерпением жду твоих эфиров. Приподнял, обнял, поставил на место. От татарина пришло это сообщение. Ну что ж, замечательно. Добрый день, Радионес. Передайте привет любимому супругу Али Жану. Как у тебя дела? У нас все хорошо. Я на работе. Пеку заказы. У нас все хорошо. Не переживай. Люблю тебя. Мой муж безумно скучаю. Обнимаю тебя и крепко целую. Если будет возможность, позвони. Просто услышать твой голос. Твоя девочка Аира написала это сообщение. Дальше погнали. Добрый день, Радио НС. Ну и, конечно же, Александр, вам тоже большой привет. Хочу сказать своей любимой девушке Юлии, ты самая лучшая и самая красивая девушка. Люблю тебя. Твой Шурик написал это сообщение. Шурик, абсолютно правильно делаете, что на всю страну говорите о своих чувствах. Думаю, что Юлии сейчас очень приятно получить это сообщение. Так, здравствуйте, любимое радио. Огромный привет для моего дорогого братишки Жан. Мы любим и скучаем. Мы с тобой, у нас все получится. Мы ждем тебя каждую минуту. И это сообщение пришло от Жанели. А дальше погнали. Здравствуйте, любимое радио НС Казахстан. Хочу сегодня передать самый теплый привет моей маме Тане. Мамочка, я просто хочу сказать, как сильно я тебя люблю и как мне повезло, что именно ты моя мама. Иногда я не говорю об этом каждый день, но ты для меня, правда, очень много значишь. Мам, знай, я всегда рядом, всегда думаю о тебе и очень тебя люблю. Спасибо тебе за все, что ты для меня делаешь. Надеюсь, ты это чувствуешь. Твоя дочка Катерина подписалась под этим сообщением. Здорово. Друзья мои, сейчас прерываемся на музыкальную паузу. Далее буду озвучивать сообщения обязательно в эфире. Дождитесь своего. Ну и, конечно же, пишите новые с любой точки нашей большой страны. Писать нужно в WhatsApp. Номер прозвучит прямо сейчас.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Продолжается, друзья мои, программа «Лайв-чат», и мы продолжаем передавать ваши приветы. Здравствуйте, Радио НС. Хочу через вашу программу передать теплый привет любимому внуку Роману Даштамирову. Пускай не грустит, а также пусть знает, что мы его очень любим и ждем, все будет хорошо. Любящие бабушка и дедушка написали эти сообщения. Здравствуйте, лучшая Радио НС, любимый кот. С каждым днем я тебя люблю все сильнее. Тебя не заменит никто, ни завтра, ни через 1000 лет. Ты мое сердце, ты мое все. Пусть даже пройдут года, и выбираю тебя одного сегодня, завтра, всегда. Очень красиво. Написали вы, конечно же. Здравствуйте, большой привет сыну Прокопчук Владимиру. Родной мой, я хочу, чтобы ты сегодня почувствовал мою любовь даже на расстоянии. Ты у меня сильный, добрый, настоящий. Не теряй веру в себя. Пожалуйста, я рядом с тобой мыслями, сердцем и душой каждый день. Мы дождемся светлого дня, и я снова крепко тебя обниму. Держись, мой родной, я очень тебя люблю и жду. 25-го выезд. Люблю до луны и обратно. Мама Алиса написала это сообщение. Так, дальше идем. Привет, любимая радиостанция, самые замечательные ведущие, любимому супругу Рубанову Вячеславу, дорогой мой, я сильно тебя люблю, береги себя, мы все очень по тебе скучаем. Так, дома все нормально, дети учатся, я на работе очень сильно жду нашей встречи. Целую тебя крепко и обнимаю. Навеки твоя супруга Балдырган и дети. Ну и также вы добавляете по поводу больницы. Нельзя, так как мы хотели. В общем, вот как-то так. Так, добрый день. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой жене Гулин. Я тебя очень люблю. Все у нас с тобой будет отлично. Твой муж Еркин подписался под этим сообщением. Дальше, друзья, добрый день, радио. Хочу передать привет Бима Гамбетовой Айгерим из города Кустанай и сказать, что я очень-очень тебя люблю и всегда буду рядом. ПС, лучший друг. Вот такая вот подпись. Здравствуйте, Радио НС. Передайте, пожалуйста, большой привет моей маме Оксане. Я ее очень люблю анонимно. Ну что ж, пусть будет так. Доброго дня, самое любимое радио. Сегодня 23 года назад у меня появился статус мамы первенца Усольцева Ивана. С днем рождения, родной мой. Каждый раз, когда приходит этот день, я вспоминаю момент, когда впервые взяла тебя на руки, и сердце до сих пор наполняется тем же светом. Пусть твоя дорога будет ровная, если встретятся повороты, пусть они ведут к новым открытиям. Желаю тебе здоровья, сил, ярких мыслей, добрых людей рядом, из честных побед и смелых мечтаний. Пусть каждый шаг приносит уверенность, каждое утро радует, а каждый вечер согревает чувство, что ты движешься туда, куда хочется душой. Ты заслуживаешь тепла, уважения, поддержки и большой настоящей любви. Живи счастливо, сын, и помни, что рядом есть сердце, которое всегда за тебя. С любовью, твоя любящая большая семья, мама и 3 братишки и сестренка подписались под этим сообщением. Здорово. И, конечно же, коллектив радиостанции НС тоже присоединяется. Делаем еще одну музыкальную паузу, затем продолжим.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Айваша
1: чи Калабтрада. Музика Пелаган і
2: Лайв-чат. Отправь Плавиной привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
3: Продолжаем, друзья мои, в 15.36 передавать ваши приветы и пожелания в программе Лайв-чат. Времени остается все меньше, поэтому перехожу сразу к вашим сообщениям. Здравствуйте, спасибо, я услышала привет от мужа Бакытом, и я его тоже люблю. Он мое сердечко, это Акбота. Ну что ж, замечательно. Мы, водители троллейбуса, добавляете вы. Я вам пожелаю всегда удачной дороги, ну и, конечно же, пассажиров, которые всегда благодарны за ваш труд. Так, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет Альбине из Кустаная. Мы с тобой, дорогая наша, любим, целуем, обнимаем. Усть-Илимск, спасибо, написали вы. Так, это сообщение тоже улетело. Привет, Радио НС. Хочу передать тебе привет папе Анатолию. Папочка, как дела? Мы любим тебя и ждем. Мама поедет скоро. Береги себя. Ты еще нужен нам. Держись. Крепись от Бикнура и Ерохи из города Актау. Это сообщение прилетело. Привет, Радио НС. Всем хорошего настроения. Желает Хен Ольга со Станы. Скажите моему мужу Шарапову Рамзану. Я его люблю. Скоро встретимся. Сынок скучает по папе и ждет. Сильно любит Тимоша. Написала это сообщение. Здравствуйте, Радио НС. Передаем большой привет нашему брату Сабиту Нурбеку. Нурбек, как ты? Сегодня исполняется 5 лет с того дня, как ты, как вы с Ботой создали свою семью. Поздравляем вас с 5-летием семейной жизни. И пусть ваша семья становится только крепче и больше. Пусть в вашем доме всегда будут счастье, любовь и достаток. Мы очень хотим, чтобы ты поскорее вернулся, и вы с Ботой снова шли по жизни вместе. Держась за руки. Пусть впереди вас ждет только хорошее, и пусть все наши мечты и желания обязательно сбудутся. У нас все хорошо, не переживай. Береги себя и будь здоров. С любовью и наилучшими пожеланиями, твои сестры, написали это сообщение. Ну что ж, друзья, прямо сейчас прерываемся на музыкальную паузу. Впереди нас ждет финал программы. Пишите.
2: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайв-чат.
1: Парочку ваших приветов, друзья мои, озвучим прямо сейчас. Здравствуйте моему любимому сыну Косте. Хочу передать привет из Калининграда. У нас все хорошо. Платоша крепко тебя обнимает. Девочки, тоже твоя мама. Люблю и скучаю. Написали вы. Здравствуйте, любимая радио НС. Пожалуйста, передайте пламенный привет самой прекрасной девушке на этой земле. Ее зовут Сауле. Я хочу сказать, что я ее очень люблю. Это сообщение от Даурена пришло, конечно же, к нам сейчас в программу. Ну и за 7, друзья мои, мы уже и будем на сегодня заканчивать этот выпуск программы «Лайв-чат». Я же Александр Шмыгалев. В эту пятницу желаю вам классного настроения. Оставайтесь на нашей волне. Впереди будут только любимые хиты, ну и, конечно же, отличная музыка. Встречаемся в новом музыкальном
0: «Лайв-чат». «Лайв-чат». Удобное время для ваших искренних и теплых слов.

знаете, друзья мои, в 16 часов 2 и 2 минуты предлагаю всевозможные качели из вашей жизни в пятницу напрочь отодвинуть куда-нибудь подальше. Давайте я вам лучше подкину идею, чем заняться сегодня, 11 сентября. Вот потому что сегодня отмечается День осенних красок. Праздник, посвященный восхищению великолепием осени, ее живописными оттенками и изменяющейся природе. Ну, собственно говоря, этот день нам напоминает не только о красоте окружающего мира, но и приглашает нас с вами остановиться и насладиться этим моментом. Берите под руку ваших любимых, фотографируйтесь, потому что действительно осень полна яркими красками. Меня зовут Александр Шмыгалев, компанию студии составлю вам до 6 часов вечера и уже прямо сейчас пожелаю классного настроения. Всем привет!

0: как, друзья мои, сегодня по вашим планам в эту пятницу? Ведь нам с вами просто жизненно необходимо захватить еще пару летних и теплых деньков. Ну, не совсем летних, но так или иначе, по температуре как будто бы так. Друзья, расскажу о погоде вам буквально через несколько минут, но прямо сейчас поделюсь актуальной информацией с дорог страны. По данным сервиса Яндекс.Карт, в Алматы наблюдаем 6 баллов, движение затруднено. Вот участки дорог, где сейчас придется постоять. Восточная объездная автомобильная дорога, проспект Эль-Фараби на юг, от Луганского до остановки Весновка, сейчас здесь потребуется уже 25 минут. Стоим на Розыбакиево, на юг от Дусенова до Джандосова, полчаса здесь приготовьте. Затор на Тулебина, на восток от Исаева до проспекта Абылайхана 25 минут. На Тимирязева, на восток от Ауэзова до набережной Хамита Ергалиева, приготовьте чуть более 15. Что касательно столицы, города Астана, здесь сейчас наблюдаем 4 балла, местами имеются затруднения. На улице Сыганак от улицы Сауран до проспекта Туран более 10 минут. Также приготовьте 10 минут на улице Кайма Мухаммедханова от улицы Ильяса Амарова до улицы Е-757, также около 10 минут. Ну и на проспекте Туран от улицы Ханов Кирея Женебека до улицы Сыганак 15 минут потребуется. Ну а Радио НС по доброй традиции желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок. Разные мысли. У нас все находится в надежных руках, но не в наших. Жарнама. Рики повери тағыда Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tikiton.kz сайтында.
2: МС радиосында жарнама. 356 60

0: летние дожди-то, друзья мои, у нас однозначно отгремели. А вот что касательно осенних, тут еще все впереди. И вы знаете, возможно, еще несколько последних деньков теплых нам с вами удастся все-таки выцепить, да, что касательно выходных. Давайте расскажу о том, что синоптики обещают в плане погоды на день завтрашний. Это будет субботний день, 12 сентября. В Алматы выйдет хорошая погода, кратковременные дожди до плюс 31 градуса с плюсом, конечно же, нам обещают. А вот в столице плюс 22, и синоптики обещают дождь.
1: Если радио, то лучше.

0: Fresh and Chill Club Brother.
1: That we living in, gotta keep your heads up high, can't be giving in.
0: Музыка Пелаган и
2: давай раз навсегда забудем, что уже сказал.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Субарамыз көп беретін. НС Радиосы.

0: вот сегодня, друзья мои, как раз-таки тот самый день, когда различные расстояния приходится нам с вами преодолевать немного больше обычного. Но все-таки пятница, и ее никто не отменял. 16 часов и почти 52 минуты, уже буквально через пару минут, друзья мои, мои коллеги представят вам выпуск новостей о главных событиях. Узнаете на 5 минут раньше всех остальных.
1: Радио М.

А знаете, что когда мы с вами действительно проще относимся к некоторым вещам, заметьте, не безответственно, а проще. Вот тогда наша с вами нервная система находится в так называемом режиме безопасности. Мозг на самом деле начинает думать, а не только выживать. В таком состоянии мы видим больше вариантов, быстрее реагируем и получаем от жизни больше удовольствия. В 17 часов

0: минуты распечатываем еще один музыкальный «Здесь на волне» любимой радиостанции. Я, Александр Шмугалев, приветствую всех и желаю уже отличного вечера. Мы с вами продолжим наслаждаться классной музыкой в вечер этой пятницы, так что с удовольствием проводите его в нашей компании. Всем пламенный привет!
1: Радио

0: Перед тем, как поделюсь с вами актуальной информацией с дорог страны, расскажу вам о том, что Алматы готовится отметить День города. Основные гуляния пройдут 19 и 20 сентября, а всего в течение месяца в городе запланировано около 300 мероприятий. Напомню, что День города Алматы отмечает традиционно в третье воскресенье сентября. В этом году оно выпадает на 20 сентября, при этом основные праздничные мероприятия начнутся уже 19 сентября и продлятся 2 дня. В программе концерта, фестивали, книжная ярмарка, семейные и спортивные площадки, а также выступления известных казахстанских артистов. Ну а подробную программу вы всегда можете посмотреть, друзья мои, в интернете, поверьте, будет интересно. Тем временем в Алматы в эту пятницу наблюдаем уже серьезные пробки, 7 баллов из 10 возможных. Участки дорог, где сейчас придется постоять. Восточная объездная автомобильная дорога, проспект Эль-Фарабина-Юг от Луганского до остановки Весновка, более 45 минут, приготовьте. Плотный поток на Сакена Сейфуллина на север от Политехнической улицы до Тулеби, более 25 минут, приготовьте. Очень медленно двигаемся также на Рыскулова на запад, от переулка Казыбаева до улицы Бакеева, более получаса. Постоять также придется и на проспекте Достык на север от улицы Амаровой до улицы Жолдасбекова, около 20 минут. В столице в городе Астана 5 баллов и также плотное движение. Более 20 минут потребуется на проспекте Туран от Астана-Арена до улицы Сыганак. На улице Александра Пушкина от ЖД переезда до 93-й улицы около 10 минут, приготовьте. Столько же потребуется и на проспекте Улудала от проспекта Туран до проспекта Кабанбай-Батыра. Радио НС желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

А ведь действительно, иногда с вами мы не замечаем очень важные моменты. Важные не только для нас с вами, но и для тех, кто нас окружает. Подкину в эту пятницу вам еще один повод, чтобы сделать что-то приятное для ваших родных или близких. Сегодня, 11 сентября, отмечается праздник ласкового обращения. В этот день, впрочем, как и всегда, нужно говорить добрые слова родным и близким, подарить им заботу, нежность, выразить свою искренность и симпатию. И, может быть, даже преподнести какой-нибудь подарок, пусть и скромный, но главное от всей души. Поверьте, ответочка не заставит себя долго ждать. Как минимум, ничто не мешает нам с вами сегодня проверить это на деле. Самое время закончить ваши пятничные дела в 17 часов 30 минут и настроиться на приятный вечер пятницы. Ну а мы продолжим любовную тему уже вместе с группой «Челси» в нашем эфире.

17.45, мы с вами успешно завершаем еще одну рабочую неделю. Впереди потрясающие уикенды, и прямо как в песне, которую мы слушаем прямо сейчас от коллектива Arctic Asti, «Все мимо», предлагаю вам полностью отстраниться от рабочих моментов на выходные и провести, возможно, последние теплые деньки в компании ваших любимых людей. Я же, Александр Шмигалев, прощаюсь с вами до следующей недели. Услышимся на волне любимой радиостанции уже во вторник. Не забудьте, что уже сегодня в 8 вечера приемники нужно будет делать погромче и наслаждаться лучшими танцевальными треками в программе «Хит за хитом». Затем все, услышимся, пока.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Погода на радио НС. Завтра, 13 сентября, в Алматы ожидается небольшой дождь, плюс 31. В столице осадки в виде дождя, плюс 22. Погода. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — фармацевтическая компания «ЗАО «Эвалар» представляет серию препаратов «Циклим» – ваше средство управления возрастом. Препараты серии «Циклим» блокируют приступы жара, избавляют от приливов, замедляют процессы старения и способствуют ослаблению или полному исчезновению проявлений климакса. Кремы «Циклим» восстанавливают упругость и эластичность кожи и помогают избавиться от мимических морщин. «Циклим» – чтобы в 50 выглядеть на 35.
2: БАД не является лекарством.
3: Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: СОГР номер КЗ-16017800-3Е00-44820-4-15 от 21 апреля 2015 года. СОГР номер КЗ-16017800-3Е00-1380-8814 от 8 августа 2014 года.
0: НС Радиосер.

0: Ниндзя Алхамбрас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

зеркало, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Якутия халқы Үндістан халқынан 1200 есе аз. Дегенмен олардың жер аумағы бірдей.
0: Жарнама. Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tiketon.kz. NS Радиосында Жарнама. 356

0: «Грязные мысли». В глубине души все люди хорошие. Просто у каждого разная глубина.
1: Жернова.
2: С чем сталкивается женщина после 40?
3: Увядающая кожа.
2: Морщины.
3: Мучительный прилив.
2: С этими и другими проблемами рано или поздно сталкивается каждая женщина старше 40. Причина – снижение выработки организмом эстрогена, главного гормона молодости и красоты. Как с этим справиться? Как в 50 выглядеть на 35?
4: Решение есть. Серия растительных негормональных препаратов «Циклим» от компании «Эвалар» – ваше средство управления возрастом. «Циклим Био» с фитоэстрогенами «Цимицифуги» восполняет нехватку собственных эстрогенов, замедляет процессы старения и способствует ослаблению или полному исчезновению проявлений климакса. «Циклим Аланин» блокирует приступы жара и избавляет от приливов. Кремы «Циклим» восстанавливают упругость и эластичность кожи и помогают избавиться от мимических морщин. Совместное применение таблеток и кремов значительно усиливает эффект. Это подтверждают почти 90% женщин, участвовавших в исследованиях.
2: Циклим. Ваш секрет управления возрастом. БАД не является лекарством.
3: Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: СУГР номер КЗ-160-17800-3Е00-44824-15 от 21 апреля 2015 года. СУГР номер КЗ-160-17800-3Е00-1380-08-14 от 8 августа 2014 года.
0: НС Радиосында Жарнама. 307 алты, 60 00.

0: Реклама.
1: Алматы, готовься праздновать. 19 и 20 сентября – День города. Музыка, яркие события, спорт, развлечения и праздничное настроение сразу на нескольких площадках города. А в течение всего сентября около 300 мероприятий для жителей и гостей Алматы. Площадь Астана, площадь Абая, Панфилова, Жибекжулы и еще десятки праздничных площадок. День города Алматы – время встреч, эмоций и ярких впечатлений. Выбирайте события, зовите друзей и отмечайте вместе.
0: Реклама на радио МС 356 60.

Așa, Calopturada. Muzică până la randii.

0: пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Більше хітов. Хіт за хітом.
1: Gonna start a rebellion, I know.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

хитом. Утро должно начинаться правильно. Юмор, хорошее настроение, неожиданные темы и, конечно, розыгрыши с крутыми подарками. Включай и заряжайся вместе с нами. Шоу Беш с 7 до 10.

0: что в полете.
1: Я верю, что в полете.
0: Ты предашь нашелось.
1: Ты не предашь нашелось.
0: Или я чего-то.
1: Или я чего-то. Может быть, не понимаю в жизни.
0: Я верю тебе очень.